0: Что ты распач?
1: 3230.
0: Что ты covering zone?
1: Happy covering zone 1713.
0: Что ты распач?
1: 230.
0: 230 gonna be first all during the day today.
1: Copy, 1713.